0: Видите, что прошли.
1: Prospect.
0: The cartel on location, prospect.